0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс-тайм.

0: fantastic, fantastic, that's you.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В центре Челябинска сегодня ограничено движение транспорта из-за проведения 19-го легкоатлетического марафона. С 5 часов утра до 14 часов проехать нельзя по проспекту Ленина от Горького до Лесопарковой, а также по Красной, Энтузиастов, Свердловскому проспекту, Университетской набережной, и частично закрыто движение на Худякова. Затем до 18 часов останется закрытым участок проспекта Ленина от Свиринга до Воровского. Организаторы просят водителей выбирать объездные пути. Новая вафельная разметка на перекрестках областной столицы появится до 16 ноября. Ее планируют сделать сразу на 5 перекрестках для того, чтобы снизить количество заторов. На желтую сетку нельзя выезжать, если впереди появится пробка. За это будет штраф. Осенью такая разметка появится на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина, а также на перекрестках Доватора и Блюхера, Чичерина и 250-летия Челябинска. В Челябинской области завершился прием заявлений на платные места в вузы. Конкурсные списки будут опубликованы в понедельник. Договоры можно заключить до 26 августа, а приказы о зачислении издадут уже 28 числа. В вузах рекомендуют уточнять сроки на официальных сайтах и изучать правила приема. В некоторых учебных заведениях могут быть свои нюансы. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 28 августа в Челябинском музее изобразительных искусств открывается масштабная выставка «Классика французского искусства». Живопись, гравюры и скульптуры 17-20 веков из собрания Пушкинского музея. В экспозиции имена, определившие облик европейского искусства. Эта выставка – редкая возможность прикоснуться к истории культуры и увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны. Экспозиция разместится в зале имени архитектора Александрова Музея изобразительных искусств. Работать выставка будет с 28 августа по 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Информация о погоде на это воскресенье. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске сегодня перемена облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыка. Музыка. Без лишних слов. Без лишних слов. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о неожиданном декораторском приеме, который набирает популярность. Речь о подносах на стене. Все чаще дизайнеры используют этот привычный для сервировки предмет как самостоятельное украшение интерьера. Что-то среднее между расписной тарелкой и холстом. Изображение уже заключено в своеобразную раму и выглядит очень необычно, свежо и по-домашнему тепло. Особенно интересно, что подносы не обязательно вешать как картины. Винтажные подносы умельцы превращают в настенные подсвечники. Это смотрится невероятно красиво и при этом выполняет практичную функцию. Защищает стену от нагара. А если поднос серебряный, в нем красиво отражается горящая свеча, создавая игру света и бликов. Самое лучшее, если вы сами умеете рисовать и распишите поднос вручную. Но на крайний случай можно нанести рисунок в технике декупаж, когда на поверхность приклеивается бумажная салфетка с выбранным узором и покрывается лаком. Кстати, можно использовать и готовые расписные подносы, если они подходят под стиль интерьера. Сегодня особенно актуален русский стиль. Если у вас где-то на антресолях сохранился бабушкин поднос, расписанный орнаментом жёсткого или хохлома, самое время достать его, сдуть пыль и похвастаться. Ну а если у вас целая коллекция, то смелее используйте этот тренд. И кстати, подносы могут быть не только подсвечником, но и основанием для держателя бумаги или крючка для полотенца. Ими можно украшать открытые полки и собирать предметы в организованную группу на столике. А это уже не бардак, а продуманный декор. Вариант использовать поднос необычным способом достаточно. Главное – вдохновение. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Камчатке спасатели начали вывозить туристов, заблокированных в районе вулкана Толбачик из-за размыва дороги. Первая группа уже летит на вертолете, к посадке готовится вторая. Всего предстоит эвакуировать 117 человек, сообщило правительство Камчатского края в канале на платформе «МАКС». Краевой штаб координирует операцию. Для перевозки спасенных от развилки Крапивная в Петропавловск-Камчатске направили 3 автобуса. Как сообщала сеть природных парков вулкана Камчатки, в субботу из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Студеной размыло единственную подъездную дорогу к вулкану. В результате там оказались заблокированы более 100 человек. В Белоруссии более 600 населенных пунктов столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минэнерго. На страну обрушился циклон Приска. В некоторых регионах сохраняется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Без света также остались 31 ферма и 16 котельных. Наиболее сложная обстановка сложилась в Минской, Витебской и Гродненской областях. Суд в Москве отправил на один месяц под домашний арест Виктора Сухинова, бывшего топ-менеджера Procter & Gamble и экс-главу группы «Разгуляй». Его обвиняют в преднамеренном банкротстве с использованием служебного положения. По этой статье обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, пишет Интерфакс. Суд не согласился с просьбой следствия отправить его в СИЗО. ТАСС сообщает, что обвиняемого задержали 21 августа в Москве. Защита пока не обжаловала избрание меры пресечения. В Казахстане стартовали первые выборы в новый однопалатный парламент «Курултай». Право голоса в стране имеют более 12,5 миллионов граждан. Выборы признают состоявшимися при явке более половины избирателей. Депутатский корпус первого созыва «Курултая» сформирует из 145 человек, которых изберут на пятилетний срок по пропорциональной системе из однопартийных списков, преодолевших 5-процентный барьер. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Ожидается слабый дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91 +7 351 263 99 12.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Плевщиковой. Сегодня я расскажу вам о кавере в исполнении Тома Гебеля на композицию французского исполнителя FR Дэвида «What's слова».

0: It's don't come easy.
1: What's don't come easy to me? How can I find a way to make you see I love you? Слова даются мне нелегко. Как мне найти способ, чтобы ты поняла, что я люблю тебя? Песня «What's» — это лиричная, почти исповедальная композиция о том, как сложно говорить о чувствах, когда эмоции сильнее любых формулировок. Том Гебель известен как один из самых ярких представителей современного свинг-попа, вдохновленного эпохой Фрэнка Синатры и классического джаза. И в этой песне он намеренно выбирает сдержанность и простоту.
0: Well, I'm just a music man. Melody so far my best friend.
1: Well, I'm just a music man, melody so far my best friend. Я всего лишь человек музыки, мелодия, пока мой лучший друг.
0: But my words are coming out wrong and I reveal my heart to you and...
1: But my words are coming out wrong and I reveal my heart to you. Но мои слова звучат неправильно, и я открываю тебе свое сердце. Композиция построена вокруг главной идеи. Словами не всегда можно передать то, что чувствует человек. Герой песни словно застрял между желанием быть понятым и страхом сказать что-то не так. Это очень взрослое и честное состояние, когда чувства есть, а правильных слов нет. Музыкально «What's» выдержана в мягком ретро-стиле. Спокойная аранжировка, живые инструменты и теплый тембр голоса. Все это создает ощущение интимного разговора, почти признания шепотом. Здесь нет драматических всплесков, только искренность и уязвимость.
0: This is just a simple song that I've made for you on my own.
1: This is just a simple song that I've made for you on my own. Это всего лишь простая песня, которую я написал для тебя сам.
0: There's no hidden meaning, you know, when I say I love you, honey.
1: There is no hidden meaning, you know, and I when I say I love you, honey. В ней нет скрытого смысла. Мы знаем, что я люблю тебя, милая. Эта простота сделала песню такой универсальной. What's часто выбирают для свадебных церемоний, романтических вечеров и моментов, когда важно сказать главное, даже если не получается подобрать идеальные фразы. Композиция воспринимается как напоминание о том, что иногда достаточно самых простых слов, даже если они даются с трудом. Главное, чтобы за ними стояли настоящие чувства. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
2: Language Time на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Челябинском музее изобразительных искусств покажут произведения, ставшие признанной классикой европейского искусства из собрания Пушкинского музея. Южноуральцы увидят 49 экспонатов. Живопись, оригинальную печатную графику и небольшие скульптуры, охватывающие период с 17 до начала 20 века. Экспозиция классика французского искусства, живопись, гравюра и скульптура выстроена как хронологическое путешествие, но между работами возникают неожиданные смысловые переклички. Здесь и барокко, и предчувствие импрессионизма. Проект «Сжатая история французского искусства», позволяющая увидеть связь эпох и стилей. Выставка продлится до 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области с 1 сентября вступает в силу региональный закон об административной ответственности за нарушение правил использования электросамокатов и средств индивидуальной мобильности. Новые нормы вводят штрафы для граждан, операторов проката и их должностных лиц. Физлицам грозит от 2 до 5 тысяч рублей за передвижение на СИМ по территориям, где установлен запрет, в скверах, парках, на набережных и пляжах. Аналогичное наказание предусмотрено за оставление самоката в неположенных местах, например, посреди тротуара или у входа в здание. В арт-сквере Челябинска 22 августа состоялся праздник, посвященный Дню государственного флага. Для горожан и гостей региональной столицы выступали творческие коллективы. Также 12 школьникам, которым на днях исполнилось 14 лет, вручили паспорта. Торжественную церемонию провели по всероссийскому проекту «Мы граждане России». Паспорта получили подростки, которые отличились успехами в учебе, науке, творчестве и спорте. Третий соревновательный день легкоатлетического турнира на спартакиаде народов России получился успешным для южноуральских спортсменов. Они завоевали 3 медали. Серебро на дистанции 5000 метров взял Никита Павлов. Яна Серебрякова завоевала бронзу в беге на 800 метров. Такую же награду взяла наша команда в эстафетном беге 4 по 100 метров. Сегодня на стадионе имени Елены Елесиной завершится программа соревнований по легкой атлетике. Участникам предстоит разыграть еще 12 комплектов наград. В программе беговые дисциплины, эстафеты, метание диска, толкание ядра, прыжки в высоту. Мероприятие проходит в рамках госпрограммы «Спорт России». О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Информация о погоде в середине часа. Спонсор прогноза – медицинский центр «Кемма». В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM. 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинский музей – не просто фондохранилище, а живая история, впитавшая традиции лучших московских собраний и коллекции нового западного искусства. Нынешняя выставка – это французская живопись, графика и скульптура от 17 до начала 20 века. От классики Пуссена до барбизонцев и графических листов импрессионистов. Отдельный раздел раскрывает, как складывалась коллекция. От приобретения Екатерины II до дворянских собраний и купеческих коллекций. Именно эти коллекции легли в основу одного из лучших собраний французского искусства в России. Выставка открывается 28 августа и будет работать до 6 декабря. Приходите увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: Weekend News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Антона Образцов. Здравствуйте. Страны Прибалтики пытаются оказывать давление на россиян, чтобы помешать голосованию на выборах в Госдуму. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям, заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер. В конце июня посольство России в Латвии предупредило, что с 1 июля сотрудники полиции республики будут проверять у посетителей российской дипмиссии в Ригу удостоверяющие личность документы. В Иркутске прошел сильнейший ливень. За 4 часа выпало более половины месячной нормы осадков. Под водой оказались проезжие части, тротуары, дворы, подземные парковки, подъезды и приусадебные участки. По данным властей региона, из-за порывистого ветра в разных районах города повалило деревья, а в ряде районов ветром оборвало провода. Городские службы устраняют перебои с электроснабжением и убирают поваленные стволы. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба России заключат с малыми и средними независимыми нефтеперерабатывающими заводами типовые соглашения. Документы, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых автозаправочных станций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака. По его словам, речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. Такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности, рассказал РИА Новости эксперт Сергей Щербаков. Он отметил, что нужно опасаться звонков и сообщений с требованием срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС, фишинговых сайтов и приложений-клонов, имитирующих кошелек цифрового рубля. Мошенники также могут использовать QR-коды, подменяющие платежные коды в магазинах. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Музее изобразительных искусств готовится к открытию выставка классика французского искусства. Живопись, гравюра и скульптура 17-20 веков. Это уникальная возможность увидеть часть знаменитой коллекции Пушкинского музея. Последний раз южноуральцы вживую видели произведения искусства из собрания музея в 2008 году. Возвращение стало возможным благодаря совместной работе музеев. Зрители увидят работы французских мастеров от 17 до начала 20 века, от барокко до предвестников импрессионизма и самих импрессионистов. Экспозиция расскажет не только об искусстве, но и о том, как складывались мировые коллекции. От императорских приобретений до дворянских и купеческих собраний. Это редкий шанс прикоснуться к истории европейской культуры и встретиться с работами художников, определивших облик искусства на века.
0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM». «100 FM».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: середине часа информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – медицинский центр Кемма. В Челябинске в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 26.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
3: Программа для слушателей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на Радіо СТОМ.
1: Каждое лето Челябинск наполняется ритмами джаза. Вот уже 25 лет проходит международный фестиваль «Какой удивительный мир». О том, как пройдет юбилейный джазовый фестиваль, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» директор ансамбля «Уральский диксилент» Игоря Бурко Наталья Рикер. Наталья Геннадьевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» – это уже визитная карточка в мире музыки Челябинска, нашего города и области, я думаю, и за пределами. Какова история вот зарождения этой идеи уже четверть века назад, которая воплотилась?
2: Знаете, ансамбль «Уральский диксилент», в недрах которого родился этот проект, много-много-много ездил по европейским и не только европейским странам. Диксилент – это очень бравурная форма музыкальной деятельности, отличающаяся невероятной свободой. Музыканты-диксиленды – это в первую очередь те люди, которые участвуют в так называемых стрит-парадах. Ну, то есть праздничных музыкальных шествиях, которые проводятся в рамках фестивалей, как правило, сейчас. А вообще изначально они просто на родине джаза в Новом Орлеане отмечали то или иное событие. Веселое и грустное, там, похороны или свадьбу, пожалуйста. Насмотревшись на стрит-парады и мощные, яркие европейские фестивали, ну, например, знаменитый, наверное, один из самых крупнейших в мире фестивалей диксилендов в немецком городе Дрездене, Игорь Бурко, вернувшись после длительного ангажемента в европейских странах, вместе со своим ансамблем «Уральский диксилент», придумал вот этот проект. А поскольку он был человек, который был беззаветно влюблен в традиционную джазовую музыку и, в частности, в творчество одного из ее столпов, Луи Армстронга, выдающегося трубача и певца, то он выбрал вот такое гедонистическое название, то есть очень жизнеутверждающее. «Какой удивительный мир». Так звучит, так называется одна из известнейших песен в исполнении Луи Армстронга, она так и называется «What a wonderful world». Игорь Владимирович Бурко, я так думаю, и чем больше я думаю об этом, тем прихожу к выводу, что, видимо, это так и было. Будучи человеком очень позитивного гедонистического склада, выражал не только идеологию фестиваля, ориентированного в первую очередь на традиционный джаз, но и собственную жизненную позицию. Фестиваль сразу же взял вот этот международный формат, европейский формат. То есть когда в рамках фестиваля есть концерты, когда есть концерты на разных площадках, на открытых уличных сценах, в концертных залах, в больших и малых концертных залах, когда есть стрит-парад, когда есть еще какие-то активности, которые делают события многообразным, многомерным. Ну, кому-то, может быть, интереснее поговорить о джазе, чем его послушать. И такое бывает. Или кому-то, может быть, интересно пройтись стрит-парадом, нежели сидеть долго в концертном зале и слушать концерт. Этот формат был задан. Меломаны со стажем, может быть, помнят, как в начале 2000-х в нашем городе, например, фестиваль занимал всю центральную часть, ну, например, всю площадь Революции, где стояла огромная сцена, весь парк Пушкина, там работали несколько сцен, и совершенно нормально можно было встретить на улицах каких-то звезд международного масштаба. Мы когда готовили выставку, посвященную 25-летию, фактически 26-летию фестиваля, обнаружили, что у нас были, например, лауреаты премии Грэмми или лауреаты премии Ассоциации джазовых журналистов. Но они тогда еще не были лауреатами, тогда, когда к нам приезжали. А теперь это прямо такой, знаете, авангард, в смысле передовая мирового джаза. Поэтому нам, разумеется, есть что вспомнить. Вот такая история, такая концепция.
1: За 25 лет вот фестиваль международный, какие были вот самые экзотические гости или из каких вообще регионов, из таких далеких, может быть?
2: Звезды далеких планет. Вообще у нас много было людей. Сейчас, так сказать, на волне моей памяти, да, я, конечно, знаете, была поражена, когда смотрела выставку, готовя ее, и обнаружила такой кадр. Идет в стрит-параде Игорь Бурко, народный артист России Игорь Бурко, основатель фестиваля. Рядом с ним идет народный артист России, мультиинструменталист, один из суперзвезд российского джаза Давид Семенович Голощекин. Рядом идет Мелвин Эткинсон, замечательный барабанщик, лауреат премии Грэмми. А рядом с ним идет саксофонистка, альтистка Лакиша Бенджамин, вот которая сейчас, в 2025 году, была номинирована как лучшая альтсаксофонистка JJA, это Ассоциация джазовых журналистов. Это говорит о том, что это уровень, это действительно звезды далеких планет. Если уж говорить об экзотике, то у нас были представители разных стран. Ну, например, Тринидад и Тобаго. Замечательная была певица оттуда, которая поет традиционный джаз, как ни странно. Был музыкант с Ямайки Рой Янг, ныне он живет в Израиле, который тоже поет традиционный джаз, были у нас представители иранской сцены. Вообще в Иране джаз запрещен. Там, надо сказать, что довольно строгие правила жизни в стране, видимо, потому что они живут по законам шариата, и джаз не вписывается в концепцию, вообще в основной концепт страны. Но, тем не менее, какой-то вид музыкальной деятельности, напоминающий джаз, а скорее шансон, в смысле такая камерная песня, скажем, с акустическим аккомпанементом. Не в смысле блатная песня, которая, вот, в общем, имеет термин, который имеет трактовку особо специфическую в нашей стране. Вот они вот такое играли. Были, например, австрийские музыканты, были музыканты из очень разных городов нашей страны, практически из всех. Ну, например, была такая суперзвезда джазового вокала Ив Корнелиус. Мы много-много лет выступали подряд с одной из ведущих вокалисток Сан-Франциско, Денис Перье, это была наша подруга. Теперь уже ее нет на свете, она играет в небесном оркестре.
1: В этом году кто планируется?
2: В этом году будет хороший лайнап, как сейчас модно говорить. То есть состав артистов у нас будут впервые участвовать в фестивале. Турецкая джазовая певица, преподаватель консерватории Стамбула Сибель Кёсе. Однажды мне довелось с ней работать. Она замечательная певица, у нее такое очень выразительное контральто. Вместе с ней будет работать прекрасный петербургский пианист Алексей Черемизов и, наверное, известный вам коллектив «Уральский диксилент» Игоря Бурко. А также будет у нас участвовать, теперь уже, можем сказать, ветеран фестиваля Вадим Эллен Криг, прекраснейший трубач, шоумен, ведущий знаменитых проектов на телеканале «Культура». Снова приедет к нам на фестиваль один из лучших биг-бендов нашей страны, биг-бенд Республики Татарстан. В скобочках поясню, что такое биг-бенд. Биг-бенд – это высшая форма ансамбля в джазовой музыке, ну, не считая симфоджаза. Джазовый оркестр с большим количеством духовых, большим количеством инструментов ритм-секции. И это полнозвучный, звучащий, гармонический, с прекрасными аранжировками коллектив под управлением саксофониста Сергея Васильева, я думаю, оставит очень яркое впечатление у челябинцев. А те, кто любит песни и вокал, и так, чтобы еще и красиво было, для них будет петь Мари Карне, московская вокалистка, победительница разнообразных телевизионных проектов.
1: А вы упомянули про самое яркое событие, это стрит-парад. Какой он будет в этом году
2: вот,
1: на юбилейный?
2: Понимаете, нет? Я бы не сказала, что это самое яркое. Я бы сказала, что это одно из событий, которое для многих людей является маркером фестиваля, таким символом. А для людей, которые внутри фестиваля живут, очень трудно определить, а что именно яркое, вот что самое яркое. Потому что мы очень погружены, очень внутри процесса этого, и поэтому нам представляется, оргкомитету фестиваля, музыкантам, которые играют, что важно все, и образовательная часть, и развлекательная часть, и музыка. Стрит-парад – это то, что не имеет каких-то внятных стилистических очертаний. У него есть свои правила. Если мы говорим о классическом стрит-параде, то новоорлеанские стрит-парады проводятся так. Это не всегда должно быть прям много людей, музыкантов. Это может быть небольшой оркестр, но всегда в первой линии идут духовые, которые играют мелодию. Это называется «the first line». Во второй линии, которая называется предполагаемо «the second line», идут исполнители на ударных, которые подчеркивают ритм, задают ритм движению. И рядом с ними или за ними идут люди, которые несут флаги и зонтики. Ну, Новоорлеан – это вообще очень жаркий город с субтропическим климатом, даже с тропическим климатом. Поэтому зонтик там используется в первую очередь как средство защиты от солнца. Но эти люди, которые идут в стрит-параде с зонтиками, они машут ими, как тамбур-мажоры. И это очень красиво. И вот мы, конечно, вот это правило соблюдаем, потому что, знаете, все райдеры написаны кровью, так и здесь. Все правила музыкальные, они созданы опытом, жизнью. И это просто удобно. Но здесь тонкий нюанс, что ко всем музыкантам, которые участвуют в стрит-параде, присоединяются еще любители, зрители, зеваки, журналисты.
1: Объединяют всех.
2: Все, кто сочтет нужным. Потому что у стрит-парада вот есть вот этот вот внутренний какой-то нерв, движение, настроение, вайб, да, который ведет всех.
1: Ну, это как сердце, да, фестиваля?
2: Наверное, да. Я бы сказала, как символ.
1: Давайте, Наталья Геннадьевна, пригласим наших радиослушателей, которые тоже любят джаз, на фестиваль «Какой удивительный мир».
2: Дорогие друзья, я с большим удовольствием приглашаю вас посетить все, подчеркиваю, события фестиваля «Какой удивительный мир». Мы стартуем 26 августа. Лекции в областной публичной библиотеке. Будем говорить о джазе и детективе. На самом деле, хоть и звучит так тяжеловесно лекция, но будет весело. 27 августа у нас будет показан в кинотеатре «Знамя» замечательнейший документальный фильм. Он называется «Джаз 100», посвящен истории отечественного джаза. Прекраснейший проект, снятый фондом Игоря Бутмана. 27 августа в концертном зале Прокофьева мы откроем концертную программу мощным гала-концертом с участием биг-бенда Республики Татарстан вместе с Мари Карне. 28 августа мы представим в детской филармонии Челябинской области широкую образовательную часть, и там будем говорить о всех насущных проблемах преподавания джаза. Это очень важно и очень нужно. И те, кто окажется счастливчиком, попадут на мастер-классы звезд джазовой музыки. Это очень интересно. И 28 августа также в концертном зале Прокофьева будет концерт, на который практически не осталось билетов. Но если вам очень хочется, надо прям бегом бежать к кассе. Это концерт ансамбля «Уральский диксиленд» со звездами Сибель Кёссе, Турция, Вадим Эленкрик, Москва, Алексей Черемизов, Санкт-Петербург. И все это, так сказать, мы полирнем джем-сэшеном в одном из пабов нашего города. Такое будет камерное мероприятие, но счастливчики, может быть, попадут. Ну и, наконец, 29 августа будет самый громкий день, открытый день со стрит-парадом и мощным многочасовым джазовым марафоном, где будут выступать лучшие коллективы Челябинской государственной филармонии и их коллеги, играющие самые разные формы джаза. Можно будет погулять, потанцевать, пофотографироваться. Будет весело.
3: Звучит потрясающе, ярко. Спасибо вам большое за интервью. И напомню, в гостях студии «Радио 100» была директор ансамбля «Уральский диксилент» Игоря Бырко Наталья Рикер. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100». «Люкс Тайм» на «Радио 100».
4: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
5: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
6: How do you do?
7: Ой, это дую. Ага, дую.
6: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
7: Да хоть я это не владею я.
5: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Образцов. Здравствуйте. В Челябинске установили личность одного из избивших пенсионера-подростков. Второго нападавшего разыскивают. Расследование уголовного дела о хулиганстве продолжается. Его контролирует областная прокуратура. Напомню, ЧП произошло 21 августа на улице Молодогвардейцев. Двое подростков повалили 68-летнего мужчину и избили его. В Кусинском округе открыли движение в поселок Магнитка. Дорожники восстановили мост через реку Еважолгу, который подмыло после дождевого паводка. Специалисты укрепили опоры, восстановили покрытие моста и барьерное ограждение. Сильный ливень прошел в начале августа. В Кусинском округе было также приостановлено движение по мостам в Октябрьском и на автодороге Кусань-Азия-Петровск. Благодаря помощи губернатора Алексея Текслера в округ были оперативно направлены областные дорожные службы, которые быстро восстановили движение. Хоккейный клуб «Трактор» сыграл в Екатеринбурге первый товарищеский матч. При подготовке к сезону челябинцы уступили автомобилисту в овертайме со счетом 3-4. В составе черно-белых дубль оформил Нейтан Легаре. Автором первой заброшенной шайбы в межсезонье стал Степан Горбунов. Далее «Трактору» предстоит участие в мемориале имени Рамазана, который пройдет с 25 по 29 августа в Магнитогорске. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 28 августа в зале имени архитектора Александрова разместится экспозиция классика французского искусства, живопись, гравюра и скульптура 17-20 веков, которая познакомит жителей региона с одной из самых ценных и узнаваемых коллекций Пушкинского музея. Отдельный раздел выставки посвящен французской печатной графике. Здесь можно будет проследить, как искусство менялось от строгого классицизма и игривого рококо до трепетного импрессионизма и неоимпрессионизма. Южноуральцы смогут погрузиться в мир техник художественной печати, которые прославили французских художников на весь мир. Афорт, резцовая гравюра, акватинта и литография. Прикоснитесь к графическому наследию, которое почти не покидает стен одного из крупнейших музеев страны.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: середине часа информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – медицинский центр Кемма. В Челябинске в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 26.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о неожиданном декораторском приеме, который набирает популярность. Речь о подносах на стене. Все чаще дизайнеры используют этот привычный для сервировки предмет как самостоятельное украшение интерьера. Что-то среднее между расписной тарелкой и холстом. Изображение уже заключено в своеобразную раму и выглядит очень необычно, свежо и по-домашнему тепло. Особенно интересно, что подносы не обязательно вешать как картины. Винтажные подносы умельцы превращают в настенные подсвечники. Это смотрится невероятно красиво и при этом выполняет практичную функцию. Защищает стену от нагара. А если поднос серебряный, в нем красиво отражается горящая свеча, создавая игру света и бликов. Самое лучшее, если вы сами умеете рисовать и распишите поднос вручную. Но на крайний случай можно нанести рисунок в технике декупаж, когда на поверхность приклеивается бумажная салфетка с выбранным узором и покрывается лаком. Кстати, можно использовать и готовые расписные подносы, если они подходят под стиль интерьера. Сегодня особенно актуален русский стиль. Если у вас где-то на антресолях сохранился бабушкин поднос, расписанный орнаментом жёсткого или хохлома, самое время достать его, сдуть пыль и похвастаться. Ну а если у вас целая коллекция, то смелее используйте этот тренд. И, кстати, подносы могут быть не только подсвечником, но и основанием для держателя бумаги или крючка для полотенца. Ими можно украшать открытые полки и собирать предметы в организованную группу на столике. А это уже не бардак, а продуманный декор. Вариант использовать поднос необычным способом достаточно. Главное – вдохновение. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Роспотребнадзор следит за вспышкой болезни легионеров в Австрии. В России для недопущения рисков возникновения заболевания ведется мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее стало известно, что в районе австрийского города Линц зафиксирована вспышка легионеллеза. По данным органов здравоохранения Австрии, на данный момент известно о 26 заболевших, трое из них скончались. Легионеллы были обнаружены в системе охлаждения, установку очистили и продезинфицировали. Но специалисты пока не смогли установить, является ли она единственным источником опасной инфекции. Окружной суд в Нью-Йорке отменил введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе России. Судья постановила, что запрет нарушает закон и выходит за рамки полномочий госсекретаря Марко Рубио, передает Интерфакс. В январе США приостановили рассмотрение заявок на визы для граждан более 70 стран, в том числе для россиян. Также сообщалось, что Госдеп пересматривает процедуры обработки заявлений на иммиграцию, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут получать социальное обеспечение и государственные льготы. Несколько нефтеперерабатывающих заводов уже введены в эксплуатацию после ремонтов, а ожидается увеличение поставок топлива в России, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что импорт бензина, необходим для балансировки рынка, его объемы будут зависеть от дефицита. Новак добавил, что объем топлива экологического стандарта ниже Евро-5 будет на топливном рынке незначительным, меньше 10%. По его словам, вертикально интегрированные компании не планируют выпускать топливо более низкого класса. Первый ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта начнет действовать в России с 1 сентября. Об этом пишет агентство ТАСС. Как сообщали ранее в Росстандарте, документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15.45, а также в субботу в 10.45 и 14.45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 28 августа в Челябинском музее изобразительных искусств открывается масштабная выставка «Классика французского искусства». Живопись, гравюры и скульптуры 17-20 веков из собрания Пушкинского музея. В экспозиции имена, определившие облик европейского искусства. Эта выставка – редкая возможность прикоснуться к истории культуры и увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны. Экспозиция разместится в зале имени архитектора Александрова Музея изобразительных искусств. Работать выставка будет с 28 августа по 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: середине часа информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В Челябинске в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 26.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о кавере в исполнении Тома Гебеля на композицию французского исполнителя FR Дэвида «What's слова».

0: It's don't come easy.
1: What's don't come easy to me? How can I find a way to make you see I love you? Слова даются мне нелегко. Как мне найти способ, чтобы ты поняла, что я люблю тебя? Песня «What's» — это лиричная, почти исповедальная композиция о том, как сложно говорить о чувствах, когда эмоции сильнее любых формулировок. Том Гебель известен как один из самых ярких представителей современного свинг-попа, вдохновленного эпохой Фрэнка Синатры и классического джаза. И в этой песне он намеренно выбирает сдержанность и простоту.
0: Well, I'm just a music man. Melody so far my best friend.
1: Well, I'm just a music man, melody so far my best friend. Я всего лишь человек музыки, мелодия, пока мой лучший друг.
0: But my words are coming out wrong and I reveal my heart to you and...
1: But my words are coming out wrong and I reveal my heart to you. Но мои слова звучат неправильно, и я открываю тебе свое сердце. Композиция построена вокруг главной идеи. Словами не всегда можно передать то, что чувствует человек. Герой песни словно застрял между желанием быть понятым и страхом сказать что-то не так. Это очень взрослое и честное состояние, когда чувства есть, а правильных слов нет. Музыкально «What's» выдержана в мягком ретро-стиле. Спокойная аранжировка, живые инструменты и теплый тембр голоса. Все это создает ощущение интимного разговора, почти признание шепотом. Здесь нет драматических всплесков, только искренность и уязвимость.
0: This is just a simple song that I've made for you on my own.
1: This is just a simple song that I've made for you on my own. Это всего лишь простая песня, которую я написал для тебя сам.
0: There's no hidden meaning, you know, when I say I love you, honey.
1: There is no hidden meaning, you know, and I when I say I love you, honey. В ней нет скрытого смысла, мы знаем, что я люблю тебя, милая. Эта простота сделала песню такой универсальной. What's часто выбирают для свадебных церемоний, романтических вечеров и моментов, когда важно сказать главное, даже если не получается подобрать идеальные фразы. Композиция воспринимается как напоминание о том, что иногда достаточно самых простых слов, даже если они даются с трудом. Главное, чтобы за ними стояли настоящие чувства. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
2: Language Time на радио 100.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. 6 сентября в Челябинске состоится 6-й большой фестиваль волонтеров Южного Урала. Он пройдет в сквере «Сад камней». На площадке будут представлены волонтерские объединения, реализующие проекты в сфере помощи людям и животным, поискового и корпоративного добровольчества, поддержки старшего поколения. Для гостей подготовлены мастер-классы, образовательные лектории и мероприятия по обмену опытом. Центральным событием станет благотворительный забег волонтеров Южного Урала на дистанцию 1736 метров. Средства, собранные в рамках забега, направят на поддержку добровольческой деятельности в регионе. По улице Чистопольской в Ленинском районе Челябинска до конца августа будут временно приостанавливать движение трамваев. Взамен электротранспорт опустили автобус КМ-2. Временную приостановку движения трамваев организатор перевозок Челябинской области объясняет необходимостью работ по выправке путей. Также рабочим необходимо выровнять рельсы и обустроить переезды на улице Дзержинского. В МИАСе завершается благоустройство сквера образования. Подрядчик обустроил пешеходные дорожки, выполнены тротуары из асфальтобетона. Завершена укладка тротуарной плитки, установлены малые архитектурные формы. Особое внимание уделено озеленению. Благоустройство завершится до 1 сентября. К началу учебного года в сквере появятся системы освещения и видеонаблюдения. Проект сквера стал победителем всероссийского голосования 2025 года и реализуется по федеральной программе формирования комфортной городской среды. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, днем плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: В середине часа информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В Челябинске в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 26.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах

0: и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Челябинском музее изобразительных искусств покажут произведения, ставшие признанной классикой европейского искусства из собрания Пушкинского музея. Южноуральцы увидят 49 экспонатов. Живопись, оригинальную печатную графику и небольшие скульптуры, охватывающие период с 17 до начала 20 века. Экспозиция классика французского искусства, живопись, гравюра и скульптура выстроена как хронологическое путешествие. Но между работами возникают неожиданные смысловые переклички. Здесь и барокко, и предчувствие импрессионизма. Проект «Сжатая история французского искусства», позволяющая увидеть связь эпох и стилей. Выставка продлится до 6 декабря.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Сто.
1: Реклама на радио 100.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Доход за первый год – 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алисы.

0: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинский музей – не просто фондохранилище, а живая история, впитавшая традиции лучших московских собраний и коллекций нового западного искусства. Нынешняя выставка – это французская живопись, графика и скульптура от 17 до начала 20 века. От классики Пуссена до барбизонцев и графических листов импрессионистов. Отдельный раздел раскрывает, как складывалась коллекция – от приобретения Екатерины II до дворянских собраний и купеческих коллекций. Именно эти коллекции легли в основу одного из лучших собраний французского искусства в России. Выставка открывается 28 августа и будет работать до 6 декабря. Приходите увидеть шедевры, которые редко покидают стены крупнейшего музея страны.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Музее изобразительных искусств готовится к открытию выставка классика французского искусства. Живопись, гравюра и скульптура 17-20 веков. Это уникальная возможность увидеть часть знаменитой коллекции Пушкинского музея. Последний раз южноуральцы вживую видели произведения искусства из собрания музея в 2008 году. Возвращение стало возможным благодаря совместной работе музеев. Зрители увидят работы французских мастеров от 17 до начала 20 века, от барокко до предвестников импрессионизма и самих импрессионистов. Экспозиция расскажет не только об искусстве, но и о том, как складывались мировые коллекции. От императорских приобретений до дворянских и купеческих собраний. Это редкий шанс прикоснуться к истории европейской культуры и встретиться с работами художников, определивших облик искусства на века.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 28 августа в зале имени архитектора Александрова разместится экспозиция классика французского искусства, живопись, гравюра и скульптура 17-20 веков, которая познакомит жителей региона с одной из самых ценных и узнаваемых коллекций Пушкинского музея. Отдельный раздел выставки посвящен французской печатной графике. Здесь можно будет проследить, как искусство менялось от строгого классицизма и игривого рококо до трепетного импрессионизма и неоимпрессионизма. Южноуральцы смогут погрузиться в мир техник художественной печати, которые прославили французских художников на весь мир. Афорт, резцовая гравюра, акватинта и литография. Прикоснитесь к графическому наследию, которое почти не покидает стен одного из крупнейших музеев страны.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100»

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Денис.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Вы слушаете «Радио 100».
1: Looking for my baby.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

Nietzsche. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм. Birds flying high, you know how I feel.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: at this sacred heart before it blows. And everybody knows.
1: Музыка, музыка без лишних слов на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

pourtant c'est mieux comme ça.

Радио 100. 100% комфорт.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Would you dance?